0: может, кто-то стену стоит. Так, ну ж, не можем ни с тем рубить. Мы все близко запусывать. Подрезайте, а вы рады молодой.
1: Сюда, сюда.